0: Kemel hülle varınca Kemel'e du.
1: Радиоканал «Национальное радио Чувашия» «Чувашьень» рекомендован для прослушивания лицам старше 12 лет.
2: В эфире «Национальное радио Чувашии» «Чувашьень».
3: Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 26 апреля 2019 года. Серия L, номер FS-77-75-672.
4: Эфирда Чувашьень, Чуваш нацирадиве. Массовая информация хадерне, реестр да регистрация ленине эфире предигень выпискана, щихану, информация технологии тембе массовая коммуникация зень надзорень, федерала службе и гибенде вундохрому шилхи ага уихен ширумултам жинче пана. Эл сери номере ПС щитмельджичи щитмельбилек улчер щитмеликке.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Вунеге жулдан асларах радио легензен валли.

Манын келес, эбахагу, Владимир Егоров. Ялдан яла кларым бачитрым сиримбада. Сылық сунады, бұр ұзарада, хизеплі ялы шенізем, радио итлігінзем.

0: Хизепле радио дегенсе маги илемле юрып ишлен жана Алексей Шадриков шырандарчы бол элжиксен эндешлеген хастары шанбегенде ядарлы шар операцияне де шүрет комментарлы товар земилзегенсе палык эндешлегене же унун ердүжинжен нумай келет агы баян калар менде шербизембе элжиксен бугуна ялдан ялаклар микрофону мне манбай ножар жывах кунда Чуваш республикин товарищеский предприниматель вол Сергей Порфирьев республика Алык Тваганзен кластерин ердюжи, Чанбеге хэнде вол Шербюдорахэнджи предприниматель зэн прилежевэн ердюжи де Саалымар общественлайсэм Турцабырайт лавы бызык вот ендешлых рэде хастарынде Чанбеге елчик сэн ердюжи Юрий Карпов уна пельменжин шукта бүлю кам войхаватпа эшлет войхават тезэнде кире буган дедаган зэн галап бол Чуваш республикинчи кире буган дедаган зэн спортсмен зэн ассоциациян ердюжи Чуваш республикин физкультуру ба спортан тавадивичле эшченя тянче жайнжи спортмастера вол кинеса княгинь рекорд зэн Кушинен кене спортсмен, кире буган деда себе, пибызык шайра палла спортсмен. Вол, елжиксен, ендешлы хлавне, турца бурагане. Изепле радио дегензем, шагында кларымри калажива вишлер, хамышын дезен, уйерна вохат вишлензе бира, тебір кларымра. Калажива тада, ахмалала, тазабыр, халивара, сыбулашма вохат, пирн микрофону мэнже, шубашкарды елжик ендешлы хебе, шербюзен, чавал, ендешлы хен, хастарызем, пульжеш. Бала кларыма Роза Беляева шырандараган юрба. Мешле бар, мэле юрбуля.
1: Пурнышра демдерлі бадырмах пузан да Европуш сене усалармас пражабылавет. Малалық талбунат пражабын бады зире вали. Пурнышшулы юра яны радыр.
0: Эбара Владимир Егоров сирімге сыл булажадыр.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Хабар глядей.
2: Хабар дуда, хабар тланза, чуваш лагалажать.
1: Чуваш на все радио.

0: Ирги летти кашкаять.
1: Уех, кашки летти иргаять.
0: Аш на цирадюле.
1: Яланах перле юлять.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Вунеге жылдан асларах радио легензем валли.
2: Литература, литература. Шупшинджин.
3: Литература, шупшинджин.
4: Ура вахательня болдар хакл радио итлегенсем эфирда литература щупшинчен каларам. Сиренбеева Валентина Белова, тогда Юрий Филиппов, саза режиссёре. Чваш чельхи, таван чельхи, эс чипахи, эс чунущи, таван чельхи эмерлихи, пин чельхи ренчи щебещи, щак чельхи бе эп калажадап, кулин щирадап тавуладап, щак чельхи бе эп мухтанадап, кулин кунах озадуптадап, таван чельхи, таван самах, санау прадап черемрех, манавай кюрин яланах, таван чельхи, эмерлихих. Ага, ухин черембелик меженджи, республика ра, чеваш чельхику не палатаваща. Щав салдава булах, тюб хулара терлю яс и мертища. Уйрмах манын шубашкарды херах мышкулда, хулаш

0: Тен суйласа элдемир. Панки конкурсра пиле кербер чи хутшанчиш. Херзем хастардарах пульчишка жалхи жул.
1: Качезем булмариши.
0: Качезем пурче анжахта конкурса дашта каймала пулни бе терли салдавзани була килеймериш пая.
1: Мен тваш хабирня джезем.
0: Яланги елабах чеважа чи конкурсра терли омордузем. Чын малданах инде хызем бе палаштараще. Ундан хызем тыван литературна чылгене пельнене кыдарца викторина на худшынаще. Кайран алыш усталыхне кыдардаще. Крокодил вое выляще. Вара хызем пулдарулыхне палырдаще. Юрлаще, ташлаще, бущинже дыраще. Куда взем пулдарулыхе. Шапла тёрлі ішсене бұқса, ажазен тёрлі еліне пулдарулыхне курза, сумла журич ленезем, везіне хақ барыщы.
1: Вот шылзырен жақ конкурса тұнымай мін сынадыр Рима Альбертовна. Ажазен чергене пелес шайы, үсе бұрады.
0: Мен қалазынде, чынақта шақ конкурса, чынның бекте, чываш чунлі ажазем худшанаще дезе калас келет. Везем чываш чылгине веренешшін, чываш культурибе интереслінеші, шагы завандарай. Тада чи бызы тавзы майхе калас келет, чи малдан ажазене, конкурса худшанаган ажазене. Тада везене хадырлеген, верендегензене, ашы амышне, везем хавғаландармазан, везем пулышмазан, чываш ажез конкурс пульмечеде. Чыннебе Ехте пызык эш тват пердезе калас килит.
1: Тебе вара чунжиренин херах мешкул да врендеген учительсене саламладып, тавдывадып, Шагымбек пызык кажет ыцады ныжын. Малашы дезиратору булыштыр.
0: Тавах, тавах Валентина. Чапла булдыр.
2: Шакнада палырсах вармала. Шубашкар хулашайынче чывашачи игибинде шири мултамырдо пилік мыш худ ирдейд. Конкурза пилік мыш улты мыш классенче веренеген зем худшынаща. Он телеве чывашла калашыга на джазине пір шире бухса пір беренбе палаштарасы. Шырхебе узы кураслыхне анлыладасы. Эбі малданах шубашкарды выдарвещі мышкулда веренеген Ева Мулендеева ба тада ана музыка инструмент жазине каламахынық тараган Алексей Мизуров па худшын макамылтырым.
3: Хорба балыштар резерштан.
4: Эбе Алексей Михайлович Мизуров.
3: Резерштан.
4: Выдарвищем шкулдан. Кубаспа калма в рендедеп. Он зарбучне тогда был паянна шахлич пепере вуля загадардать.
3: Вещи еще у тебя кадра в рендедеп делал. Паянна калма, шахлич пе калма.
4: Ева перембатра премаш шул. Анжахта вал пиде хавард кубас титма вренч. Он зарбучне кевезним калма в рене. Шахлич педе вал пиде лайх вулять. Паян эбир курде курма булдар я провал. Шаклич пе влезах дарк на ня.
3: Издавала хавар бадарвище шкуда шледе?
4: Щук, эп, аджа-бача булдарулых керменинже шледеп, ансамбль эреветрия. Анжахта Ева пирня ансамбльне шуретия, шаунба бір шау перлешле пірде уна врендеп. Вал чиваш аджи сасуна бар конкурзинче сава галать, шаунба эбір чиваш кеветажы зине инструментчи зимбе вылямах хадерлеремір. Вал кубы Господа, блядь, шахлич переделать.
3: А вот заходит, ты когда сапога. Салам.
5: Салам. Эби Ева Ятла, мамка Жамат Мулиндеева. Эби Веренедев, водорвищами шкуда.
3: Мали предмет сыне у Ермахка молодым.
5: Эби Чаваш Чельги, Вырощелги, Юра Лада.
3: Ева Озрабушней, скобы с вагалом ада бледича. Мишь еще в Веренеде не гаяться.
5: Эби Пережил в Веренеде.
3: На главу Зандыха и Яндра Тарса. Мали Юрага.
5: Чаваш Таши.
3: Таши.

0: Тересибе калазан пегезембе калашма пиде кымылы бульжы. Вазем чывашла ужымлы калашны. Чырге мэре тұрыш саверенни хыдахы валандаржы. Шубашкарды утмал билет мешкулдан вара Ульяна Медведева келсе житне. Выл елемлі чываш тумебе. Ана пулышма, ана хавгаландарма вара, амыжы, емыге тада веренде гене келсе житне.
1: Сылсынадып хабарба палаштары.
2: Абы Медведева Елена, Ульяна Намышы, эбер утмалы билем школдан келіне, бұнда шак конкурса худшынма, ұлттым шқа сыравыр нетхер.
1: Мілі шагынбе худшынма шутларыр, қалазықдардырға, мілі қадырлендер, күді сирене?
2: Күжіне. Ульяна бөжек чуғы чуваш чүлхебе бид хавғаланмасыша, калашмасыша, шиденне майын, үсіне майын, калаш абышылары, интереслене абышылары, учителі Татьяна Рудольфовна хавғаландар садыны бе, худшынасты зешутлары, хөйін бұлдарылық не күдардастеры.
1: Жәнбеге Татьяна Рудольфовна сиренбеде калашма кымыл пульча, езірі бұғады пшамрық, специалист, бүші шүлхі бұрш күлдайш лидерға?
3: Әбі қалі, вишімір шүлгін айша деп қалі е.
1: Вот шәдің бе конкурса әжізіне мүші мүш құтқадыр лидер, бірі мүш құтқадыр лидер?
3: Вишімір мүш құтқадыр лидер,
1: мүші жүш құтқадыр
3: лидер. Қашыны жүл құтшының ға сегізім тұбын айша.
1: Мүлі майба қадыр лидер қалазығдардырға? Мені тұрыр.
3: Ебе қамы жүйден қалыма бүйенне, тәрлі станцызіне, қашыны станцызіне қаделін мәді ұшымыр, сұбыда қалыма бүйенде мәр, тәрлі сымақсыны әзәлдемір.
1: Әжесім, чывашыла вірінме қамыл ашы, мәлі қалану жәмі көрме білейдер.
3: Ебе өзіне қам теслікпе, қалған тұрматыры жадып, қам юраты не қадапты әжесіне әжесім тәр тұрдымны бек тұрынайды.
1: Қабыр юрат ұрлап лабызым.
3: Шапла.
1: Хом бапалаштар, а?
4: Я бы Медведева Ульяна ятла, я бы шумашкар хлопнул пилимашку людей варенье деп, ултумашку срам.
1: Еще в дерета загала жадно, чего шла я бедле депте. Есть лайх хадрлень, ес?
4: Лайх, лайх.
1: Ульяна Калаха, вот из печекрених, чем бек чего шла гала жадно, я хальдерях калаш мабу шларны. Хальдерях. Мне было. Варентикин, хавгаландарны бей, мне было.
4: Варентикин. Волмана чеваш, вол биде килишне, я бы на лайх положадок. Таза калаш мабу тржадок.
1: Паян сан шиндер, еще была скелете калахам.
4: Эбо кунда шиндер мекильню.
1: А плабуза написано, что шиндерин сунат об шиндер ме. Мен туса кдардан хабаян с юры юрладны, сава владны.
4: Сава влаб.
1: Кебезем где сан шавдери или амля кебезене, а не дуб собачий, штан дуб чеш.
4: А не дуб собачий.
1: Сан бабрле кунда баян, а не дебор, тогда кечен ёмок табор, ёмок мнятлыха.
4: Ёмок даша ятла.
1: Был мисе шилта.
4: Был ута шилта.
1: Был чвашла, калаш поблиди сан бекерна.
4: Эбо на варенде этот нумай. Лома тражатып. Тогда я бир мультик за не, чувашла пахапыр на май, клажапыр чувашла на май.
1: Шага илдах пулжача платья. Тавда пусть. Чиндерю ща тухма.
3: Тавда пусть. Тавда пусть.
0: Шубашкарды ширимме шкулды Ани Гашкова да паянье конкурза хуршынма кымылтуна. Вол тёплень хадырленне. Агамен каласапачы.
5: Ибо Валентин Иванов, я тла, я беширме школда, а не бергильня, чувашчельки учители, а манба берли Ани Горшкова, вол пиди чувашчельги не пиди юрадать, торожать, чуваш лагалась ма торожать, а ша мы же везень, чуваш все мага, а че зениде, чуваш лага юрат маху нахтар забираешь, мень бичи крень. Пай не берку конкурса, прям шутки, зе курастер мархаль, не мехти бельмес, пар пай не мелье ерге бирцы Гайдинде пельзенде, тебе жулненде, лайхра хадерлензе, тебе жулда килешин.
1: Хумба палаштар дарашин.
6: Салам, мана, ани сезе чинейши хуже мат Кашкова. Эбе пилик мыш класра варенезе, кулда тели чельге варенезе. Анчах та чи юратны чуваш чельги. Ну май же чуваш чельги не гивар чельге тезе шутлащи. Анчах та чуваш чельги перентаван чельги, а те они чельги. Волпуянда и лемье, я нарала да щебеш.
1: Ани тавда буш сана, эбе сана он еще сана. Надо вообще дерюще летнее тухмала был дарзана.
0: Хирупраш себе калашны май перейти принчень пулдарулды палырча. Эбе вазене пурнеде он еще сынадап. Хамбара жюри пайдажыбе Ольга Ухтерикова бахуршын макамыл турым.
1: Салам, Оля. Вот черетли год.
7: А еще была херых мышкулда. Прям пища мышкут была сибергали. Еще кышкулда.
1: Паян даже мне хабартланула камалдуем баши трени. Лайх чувашла галажаган, та за галажаган аджи зене кураскеледи, хакласкеледи.
7: Еще была, еще была пизи кураскеледи, мы же не десе сень. Еще ведь чуваш чельхебе и бир хамар, ты лайх калаш мабли мес при. Ен джин дячи зим бирин галажач пузасан, вот пизи савын дарать. Пирин чуваш чельхебе пить мене не бельдерить.
1: Пальдергизине мне ставадар.
7: Пальдергизине пизи матур аджай Всем утларах мана илимби, а за илзе юльче вот чин чуваш хирберчи юзете зенде, калашан. Чан бегих тебе ркачи, вот я дня стумастык.
1: Кешалда онышлы булат бердесе шта кешап.
7: Пиди матур берине ачасем, пиди матур ру үзейт чаун бада и бир шутлат бар. Безем пиди пулдарулы да матур ачасем десе бурде премиш бурына юрухлы жинзем десе.
1: Бурне дядны шо зынат пропалыза?
7: Бурне дядны шо.
1: Юрайте бурне.
0: Халық пүштарын зажетсең ұмырды пүшіланшы. Ана херіқмыш күлді Чуваш Чирхибе литературы небірінде кене Римма Альбертовна Гаврилова ерце бұйчы.

0: конкурсра вурма Витя Хавас. Ковар чере келле чуважачи, сасунабар, тук сам бунда, сана гидеще, кильзем, кильзем, эспур, щукмар, шампла не правлат паримир чуважачи зене. Чуваш чере чинче бурнаган, матурда ище, хоюлада хастара джазембе палашма, вохот читры бурнезе жутлада. Керце иля, ала жутма, анманат.
1: Чувашачи и гибенде шире мулта морду, улта тапхардан драть, а дирха кашни тапхарба уйраман палашар, тремш тапхар палашу.
2: Чувашский фильм «Ман-мун», «Манай-рейнжи-табак», «Тепре-тель-получень».

0: тумма. Женисемже шилчинче эс шанчык шылдыриялан. Тескер таманла кашсенче ехравлы чанбек яныран. Шунат парадын шамрыга, вата чунканы шекюрен. Сюнзе келенне кымрыга, буткаек сывлы шекерден. Хыпса шунам шержывыма, чельхем сибетле щумыр яр. Хевельхем падыр сывлыма, маната пертумлам сыптар. Сеткен юбеша варынса, шаланга евер шекленем. Щульде щуй хавлын ярынса. Этем жень саваныш чынем. Хаклы радиотелегенцем Азайлдеретеп эфирда литература шөпшінчен каларым больше. Серенбейбе каларыма хадарлы зерцы Брагани Валентина Белова, тада Юрий Филиппов саза режиссёре, сыбылы жатпар, тепрятель бұлычен. Литература чынлық шелгужы, ана терес анланна шеш примелі.
1: Литература шөпшінчен.
2: Литература субсидирует.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Унда йогош.
2: Унда йогош.
1: Эн три базарын жеде. Йоп-йогош.
2: Чебаш нации радио.

0: Бұнеге жылдан асыларақ радио өтлеген зен вәлі.
1: Журална гелі, шичі чүрече, ташта жіцінде, көші мөмінче.
2: Жемье ұшы, атя не бұрдан, күнда тілі үлі үсіне шиже бірдіван.
1: Келік өже, чүрече, кашнын күнне ерлет, азамлы шудыбе, өмрі шулне терлет.
2: Памас вол пұжу смада тагынма, хистет шибер, ергелі бұрынма.
3: Чит шыжынде жемье, дымар дірре, мән әмір, шуды бұлдар, шиже чүреже. Шиже,
1: шиже,
4: шиже,
1: шиже чүреже.
5: Сылық сонады пхизепле радиотлеген зем, Чывашия наци радион хумезем жинче, шиче чуречие ярмри черетле кларым. Она ялан хилехиебе Алина Герасимова редактор ерцебрадап, кларым айлемлетме булышагане Юрий Филиппов саз режиссёре. Везем мышырыбе вун ачана пурныш парнелене. Твады хербе улда ывала щуратса истерне. Херыш чулгайла шемье шаврны жух. Эли качебе сындер варихере кун берге шутламада булдарайман. Тарача журатсан сагыр жул лыпканах пурны демелле. Прехинже алла библигне келексен, турысымахне тынлама пышлазан. Пышри шух жемедеземде тепрене холшынны. Рима Николаевна ба Леонид Иванович Захаров сен шемеде шулран жулысе еш хужын забыны. Умлан хышлан тада тығырача шут тенжене келне. Паян кешенезем иккеше вренешіға, ұттызем ураш не тарса бұра ішінде. Профессия бәлі вейлзе ішлеме де бұшланы. Шеме жавырнызем, бұн вейші мұнок парнелені. Аслы хереде ұлда ачамышы. Шапла херекшулы евра шымала шурмала байласа, ішпе иненюбе имітпе шав малала талпынашы, пір жывардан пұрнашы, шербе дарыхінде шичарак яленде Римма ба Леонид Захаров сем. Ертіне жыл бешінде вара вуна ачамышне Римма Николаевнына амышы героине ордена парса чесларыш.
3: Шиже,
1: шиже,
4: шиже,
1: чуреже.
5: Паян ибир Рима Николаевна ба Леонид Иванович Захаров сен шубашкарды пызыкта хытла шуртинче. Шербюдархинче кына мар чипхулари кындыр поселыгинче де бізем уйрым кел шурт шаврны. Бізен пюртинче ожа шуды, чунрады ыры кымылы. Кел хушезембе тыван зембек шығылдатса, пылба вірете жетпір. Сымақ шымхине сөтнемай, икі жиде нумай ачалы шемезінжен пулныне. Мен пычекрейн ищумне шибыш саюсіне біл. Шинра мен лайхи бор елдах шимьерен, атянирен гужат. Шапларах пышларыш фезем калажева, пербирин гужинчен, ошан бахса.
6: Снюшка нялан день, шимдеш тарыган день, юсне, атянирен полна пилегаджа, аслы вильне граджа, он гычен еще, гыжи граджа жевал на еб, тяжни, китни.
5: Китни увыл дети, аджа шла за ларман, ведь никам да.
7: Хуя мак, аби постоянно гал задрадачина. Туды шилма гай молодеть, пржа деть, пржа ведь хай шилма беди евровал, вурда лёня най, пржа начал май загай надеть. Щёдж дети, шавине перзи, яч дети, выртри дети, калар деть. Аби шак, пржа начал май гельмень был на гузан, эз выживелеть. Пуль тете галат тетінге. Пиде евр болны бешам на галаны дел. Кебу нора болны халы, кебу не кереш ана шылма изыгайна уна. Вара дет шутлап тет аджана чынықтым. Мілі евр ветхе уна шавна шылма болны десе. Бара шавны хыжын жинде шап пырша шылма изыгаймарми уна дет.
5: Меже жылдан колхоз ішіне ғучыны?
6: Шиде жылдан. Пенсиня дуразу мен документсан бұштарны чохне. Архифра тухре. Школда вренне чохне. Вонны мыш подеречи. Ман шиде загар жыл уже стаж болны.
5: Еш воспитание болны зир.
6: Порде члене, члемене зам. Сағал болны.
5: Нытларах ашыр жумын
6: Полно, мана иди жюречи вал, булдаиль, каяпр, булудит мазичи, булудит мои родачи.
5: Рима Николаевна, бир мечатила, семье речула здесь не хахай.
7: Перин семье ра улдача булна. Твада улда и гехер булна и бир. Синдер вари раньше, шукая нынче в снебе. Перин чинахта семья пидила их полна. Хаш про семье зинче ашамашсим, ворштны, хиричны, тавлашны, шабашны булзасым, перин семье ре, он бит кизым пулман. Обушки зинчен тарза пирмать не брачите, перин отте в зинех виделече. И бир шутлат тамырча, мен жин тарза гелеш Шеше Пирем пинбатне жагында дизе пинбадрада шурачи шозам хушпорджохне перенятти пиде шутлеме вратно. Шамек шутлеме каламак загайзан и бир шамек хрыма ярзады тса верандана тусагаттым чеба утлаши кулза хытсагай смарчи дизе. Шинза магрзаюсне булзасын и бир шамек кулзаюсне. Анне аттине башма бушта засында атте бир ник жанда анне жинчен ябыкине каламашчы. Анне буржатчендин магомбет тумарын дизе энезим ведь хавазым мыйрагизим билен кандык снегвар судашта хален хилварынже. Анне гелетчи де куля эне коллег мыйраги билен кандага гарза утра дизе. Аттелара чиде камбатны шавдудыр ебы туман еб ватман дизе.
8: Шуде шаврат.
7: Ага. Чандак тукса двачына ол шамна кандык не дуксалардачы. Ман арымбек калявики лайхи жукку дичи. Ажазым чи лайхизм болны. Ман арым капла, ман ажазым капла дизе. Илти гурман чынакта. Ибир шутлаттым чи анне вржат витхе он ажамна дизе.
8: Карах хвар жеме шаврзында шавзин числи хипе кучыну зе ергелеме тарышны булинде.
7: Качага япыр авлана пыр пире анне жеме калаза. Аткеде анне де. Кача дохна эмрды шебе борны. Каллама лай чупса жюремеле мар. Алты перизм уйрлаши, кебір качага яши. Ажазым ванаши де чишеме кала. Чынакта ажазым ванаши.
8: Бізем жын ашы де хакла, амышты хакла.
7: Амышты хакла. Вот качага яс келмес булзасын, андугыр. Тірлешне булзасын, эмрды шебе борны. Пер обышка бала. Иткем жобышка зым жазан жүрі де. Перен периде уйрылман, шимгедовичен, шоушла зайн мележинын. Ну вот я буна качага я. Эмрды шебе, шак херарым ба, или шак аршын ба, пурунза иткере иреде пшидезе. Идулартмала. Кебір виж жолдан, ажа журатных жинжен, уйрылап. Тизетайт булзасын, пши качадага еще каланаста жоқ. Но если вол чынақта шак едем біле эмрды шебе, живыры, лайхи, пурунза иртереп, тизетайт булзасын, вот варал земге болады.
9: Эмр пірлешны жоқне, епширым бірере болна, рымаширым ре болна. Шурач магазин, калачы шамрык, мыле капла, пурнмалы жоқы, мнагуна жоқы, халяча замгаяще, кайзан мыле бурнатыр дече. Вот шана каланынех, ялана газылеп. Хоть вон на дезе галарам. Шураш магазин, хоть вон аджа был на дезе галарам. Лаши дежок, сагалы дежок, вон аджа берин. Торы минжуля аджа барайча, жор пахсаду хатю. Шледи, шле, шлези ильме бывает.
8: Или ка тебе, синдер варихере, что палашна?
9: Мана, аслапа, взенял не кача духна. А па бать не гадзян, палашна. Клуб радухна, ша махсам ну мачи. Хитрый газем ну мачи. При пахсах, наверное, с саврам.
8: Чи хитрый не звиланы, сэр.
9: Ну, ман вали, чи хитрый.
8: Паян даут млазим гарать ползанда, чечек пих хитрый
9: ларат. Ой, халю уже отмал, уже почти отмал.
8: Дарима Николаевна, да, ставать ханди сейчас о мансине.
7: Прегурзасына хебе кулпран туксатардым. Ебуна сестрим ман хишна холанны. Ман жене бахнине гурзайып туксатардым. Еб качызым бе балашма юратман умбик. Абланжа калашма булдарна. Юрадулы мен зене умбикизе юратсах кайна эдем булман ебе.
8: Ну шамрып пулны витхэ.
7: Бадамна да булинде.
9: Иги жол шарда булна, тширу ширна. Шардан гельны гэшин, шлеме гэдем, шитсагар уйхран. Качар тухма гэтрым, пляшшымер.
8: Ширине тюре хуравлар рихар имени Николаевна.
7: Ширине жо хураламан, ширмане, кайран только жирзаяна.
9: Элек, шаванбек полна, качызым херзем хыщин жопна. Херзем гыштақ жоптарын ұзам.
7: Халги болада жетті дыны да херзем. Херзе қайза, хывала, шықат жізіне. Жергелі ябала болма жінде бол. Хызем жіне авландар ашы бізем. Хывала ашы бізем. Хызем предложение даваше. Хал кодын жағын заларына педем бе. Пин вғытыра онбек болман бол.
8: Туым зеттер слейни чилай.
7: Кунда хал ведь халки юлашки вғытыра. Челге жаварда жағырынза да житмес мән мүлле каламал не де білмес себебі.
8: Ну шамрык пулны ведь хашеме жағырын жоқ не кісірде.
9: Юра Боржанбек чашла. Качагай за лайк шидит, качагай мазанда лайк шидит, юра дуй черене житсен, она бахса дарап прожидит. Чаш чужи бор, чембек и щитр был за черене прлешне.
8: Черене химленит пулзан?
9: Полный шамбек я вала.
8: Килишме бурзанда калан, дед ним дежук. Шурти жук, машини жук. Она гына пахсадыман ведь, Рима Николаевна?
7: Ну, он же хнёмбек пахсадыман и бир. Машин бори, пюрт бори. И бир малала бахна. Решли день булать. Пербрне алмандан булать. Пербрне полушсан. Булать тези жамбек. Шошлана. Чынахта жамбек пузадухна был бир бурнышра. Ширм закрда жухней. Кооперативный. Визе бюлемле квартир или не бир. Вол кооперативный квартира или мешкан. Пиди нумай шлене. Укшала или не бир. Хамар укшала или не бир. Кивзине нумай грзагай не бир.
9: Он же хне. Валдан гиз. Но твада бенче. Каренщи же бенде улевал.
8: Пузгукша был нычка.
9: Мульбер бенче трехкомпный вара. Тюлезы да тормар.
7: Паман кредит сам. Валвагатра перестройка бурет тага. Пишин зинжен, кивжен ильзе жамбек. Паллаган зинжен, таван зинжен. Ильне укша, кайран пачекин барза датмашкан.
9: Я бунна бедерны гэшин. Сегодня шубашкарза сварщик профессии не. Учильшире Алла ильду. Салдага гая зумында ишленеш, салдак ишленда ишленер. Еш укши лайк полна. Маймен ишевак барза датный. Трактор нынче ишленчук не. Выходной нынче буник шерзагетче. Ишлетереще. Канмалы вонзен дядя идаще тухмашкан штван тулдармала тухны члене вот узам тюлене ежок человек полнат
7: школ хищене шубашкара ди химико технологии техникум не гай на время мешкин время забьяных женьдения про распределение велен тухсагайза Саратова
8: Леонид Иванович Саратова жюрисем жирно
9: самолет по моему быть не вечно Саратова каждую икраку зепчава юраду юрлатара самолет подавистели
8: чемеча вы знаете шубашкара таврны были
7: кайран чемеча врна хищен шубашкара таврны боже куда кидзесь не было кидзем пединовая волна берин не прописки жука не порн малый врени жука сахарный велик маш сахарный там еще один же пидите ворваться был на везем типа а че на журат на хищен шел дал к тебе жюхра я боже шли мендухна а че на садике я ирхине утра и берег уже кидзем дух советом че а че на жураган скирне бир тохан дарда там че шеми халышин же цаусатом че лишь еще врач че волберин
8: пятикутха
7: шли миле что да волим порн мала уйрем журтра укшедили зеборн бир
8: пшавахча вирлах сим хратман везем
7: Унчох не талонзем барачиш. Лёня пержеру три прописка родрать, ибо тебе же три перевозом партнда был дорашил талонз не помазан да был дорашил. Лёня получил жинче пирин сахар жить гурман, вот сахар не ибер, а че баланс же их смержине. Я лан кширул мизигель не ибер, сарат франгельзине сразу химпромая, я вругуды шли мигидем, сине жу башкардам жиндис практика, но че химпромра проходить ту небо, кайран мана перзамах сразу я же шли мигель дичвезан, сине жу башкарда химпромра да талонзем барзабире, тон малый земде, шимили земде барзабире. Кайран пюлем бачиш, химпромра. Премыш худ, пире талон изигильде барзасын, ебе прочине выртну дажутла завырдап. Кинех пире хамыр талон зене алыран тыттаржиш дезен. Ибердешин зымбек талон илме пушлатпыр. Матча жине бұқсавырдап. Акшак пирин витханде ол негамында марвитха, пирин негамында гундахла заварзаймаш. Пиди бұзык сауныш болна чынақта. Уна онланма болдарай только шавжин, кам туйза орна. Пиди саван малый бег савандам.
8: Фильмпаян хулара да, шубашкарда да, мале пызык, шорт, хитрый жор. Шапла була тесе шутла манда бульханде, хай выходинче.
7: Шутла манда булдарами, кумалезен булза, эмитленнеме булмышкава.
5: Паллах эмитленнебе шура бюртла даймастын. Захаров семчакна ялана ахынланна. Хай выходинче шамрык шимежин, пербежек пюлемде, чинче бе каслы, пызык бе корны болзан, кайрах виже белемлихва теринче де, адезине чупма вуляма вырын сағалдарах пектуынна. Хызин вайбех уйрым жорт илме булдарна. Еш хужын забынымай, келжуртне де пызыклатсах бына. Адезен бара шулдал кран шулдалыга денебек, умлан хышлан шурална.
7: А чизем пирен пирен хышинде прижурался. Умла хышлан, шулдал кран, шулдал кта вижуе, шулдал кта два дуе, пиди евр булза.
8: Частли сель света.
7: Света.
8: Но света кшта хастрах полного зелен, полушма булдар на зеле.
7: Света булош на бере, Павлик пиди на моя булош на бере, и ким же был пиди ева пла, а чизем же кулянатчевал в зене пролельзи журечев. Кружок с неба пролельзи журечевал, музыкальный негайнчух не хайбе пролельзи журечев зеневал. Света бавали хушинче берин, сагрчевал в зен разница.
8: Тюрех Шуратман из реки Мишня.
7: Ивар был на его чизен. Тем не глаз тезецень. Пряча был на перень квартир был нужи. Пору на пельмень был на вну засан. Шутлана перепряча даже дети тезе. Епшем ехала тучи. Туру дезе галаща. Штала рачила туры. Турын шамбе книге бури. Шау книге не булаза. Жен что мала мари детям че. Пурну шевитха. Жен что вапри бир. Иры да вапри зе шутла при бир. Но ланмас при. Тарем аш худ. Библию парнелелешке. Он жох не. Еп пара шав библии не булама тапаратрам. Пусть сим урхла шошлама тапаратреш. Кужу уже джиман падим бе.
8: Пурну шинек штах урхлара пахма бушла незер.
7: Пача урхла пахма бушла за. Шав библии не булама бушла на хижин день. Пурну шти леве уже урхла. Итим шни журатрымар. Сагрыжыл болман берин. Шутланы перепирача да жидет тезе. Орыкерлым ардезе жутла зайбер. Торын зымақ не волама бұшланы ғышын жейн, ұланза елдемер. Торын, иреге ол, чынақта перин шуратмала ажазым. Воспитание бамала, урныште леве ол. Ажазыне шуратса, ажазыне терес. Воспитание бараси, пурныш олежіне терес яраси. Шыны жбашкарды малдан бұрынна, кайран күшсе келдемер. Шубашкара күжер тарашын маршыш, па дела несовершеннолетникінде еп калап. Халде пша квартирда деп, ларап бірде, пір метр деп, не зылды мне не лек вартармаши береде, не жули лек вартармаши береде. Айзизын тада береде, шуралас тузасын, штала ғаймалалара берен, виже пюлемле шуртыра, та ғаймала берен дезен. Онжық не берен, Светы болна, Павлик болна, Степа болна. Виже аджа болна берен, онжық не. Виже пюлемле квартирде бұрын бер, хам рукша байлне беруна, кусса келме, шубашкара шутлана, уйрым жүрт болдыр. Торы беречі нақта, тада дебір, ача барас тузасын, малдана шошла затаны, пире, кирле, уйрым жүрт. Я бір пілмес пірвет, хамир ниже была синяя.
8: Шубашкарды кынды район, где сыр шурдильня?
7: Шурдильня мерчакная бир, шербелень. Вот варай бир сарылма тапратырмыр.
8: А дизе мюс снимай сирин шурче айкине леде, шуле леде усме бушланы?
7: Шуле леде, айкине леде, айлаллада. Сосецом галачи сирин пюрже скоро и жылданать, наверное, дизе шырне чагаладыр, шульдень хабарадыр, дизе. Бурдичере юрадаща, а дизем галаща. Квартир жинче мле бурнмала жиунда дища. Возим пирень машиндесен вренне, шырженче бурнмашкан. Хамбурн шачынақтан намайы күрзайыпы. Пиде ебіржіхне мағыраттымчы, негамадан неге қазақтарытмастымчы, торынан қазақтарытмастымчы, торы білет. Езі Құран, езі вежек білен дезі.
8: Пұлышать.
7: Пұлышать. Сылық не дияр забарать. Вэй не дияр забарать.
8: Ача юстерін жүхне херарымын піралы. Утра тепри шывра деші. Тебір жүхне негам жеде шанма жоқ, езір тұрра жанны елнах.
7: Ебі деланақ тұр жіне жанны. Қаласақтарда сізе небі намайы. Турын вы хватлық не қазатартма бұлдары. Бақчара, елзелартна небі кубыста кальчи. Шылымын арымы келзегаря. Ой, сан дед, кальчи зімпиде хитре дед. Халь портакран, күр же соседка кер арымы галайд. Сан бақчында дед, менде бұл мүзеде дед, деп қалып, ама үсмез. Ко бақчара дед, нех жанда немде үсмен онда дед. Хер ғуралы кыпшан қызым жұбашында дед. Пәдім бе дед, бізін не дед, бізім жізе арза дед, деп қалып, еппірді күрманға деп. От күронға дед, чынақтан намайда болмарып, бұғап ман, кобыста кальчи зім шанса қарыш. Айып қалып, ашта мүле қам жиеді онда деп, сан қаларым дед, кашене кевел аназомын дед, туғашшы бізім дед, есте тұқсабық специально дед. Чынақта тоқымда кобыста кальчи жинже, манында бір ширым бұды штуклар атынавен, хура кыпшан кебек, сороконошки деді қалымала ендіна. Қажытлап күнам менді мала, ебіна не сапсап дереше, бұл шыра айнчен тұғат бұлзасын, ебіна менді ба. Шолымын ареме, келжеде халдейді, кубысты пітірім халдейді, кап пітір деп, падакке анжақтар заяр жәнде деп. Хал тұрына қазадарда, кубыста қал желдел артма деп, оқша денге жүкі қалман деп. Мана деп, кубысты керлетші қал бол деп. Іштан деп, камран болушу деп, ко хұрцыне деп, ептеп тұтса жарашу көзіне деп. Торы зыма кебеліне, біблесінде жәмек бұрын бұрында. Хұрцын беде торы мүлі управлятты байдында. Ион кенеге жінде, беде интересны бұрындым бұрында. Шау шыр зағоны сымақсын білен, келі дума да пыратырым. Халпырда кран, ман шау падақсын жән, шүлдізім тұқмада пыратырыш. Калек шылы мұнарымы келдіздегі шынеға жазамелді артырына дейді. Штан мен беларда бе мұна дерім. Оны дерім торыға дерім, үстерек көгал жазын едерім. Ман жіне пықса құлза тұқса кәрі ол. Әнен мезірінде мен қала жаршы дезір ұтлары өлінде бан.
8: Кубыста кальдизем тебе черельзе, выльзе гарыш.
7: Выльзе гарыш, тергуне, больше, наверное, про 60 килограмм бызыгыш кубыстазым. Печек участок сенчел, пызык кубыстазым нещенда был мащевзем. Пызык кубыстазым был ащес, пызык кузенчев, вырынгерлевзене. Вараман печек еран женче, пилле кулды 60 килограмм пызыгыш кубыстазым. Хам белеген незым пурде, келзе тілінде дұқса гаячеш. Шағын бек ябылады бұлма, бұлдар айти вара ол, дезе еп қалатымчы. Чынақта, торын вейху ажы ол вейлы, торы білет, ведь ман кобыста же ескелінеде. Ажи зим нумай, ман ажаз не жеден мелде. О, шағын бек тесліксен хам амерде, чынақты пиде нумай көріні. Шын зіне вали, конечно, онлан мала мар ябала бұлны ол. Ман ажазым шау, әненіне візім ожақуны, візім черезінде шау әненіне полны, візім курны, мәлі еуліксін же, ебір үсіне, черезінде юлны візім, шамбада візім бұрде торына жырашы, бұрде пиде еваплы. Шоғышлашы, көмбек тұзан, қайран мүлі болады, күшманларца сылман күшман жытса дұғайды. Күшманларсан, кежі нешендар жытса дұғымас тезе, вот еба жасыне жәмек ренце. Мен ағадыр, шамна бұштар зайлейдер. Шынын бұрын жиде жәмек олы, шын мен ағадыл, шамна жытса елейд. Үрі сем тұзасын, үрі сем, бізім бәтіне шағырын за шидеші.
8: Тавра жылба келзенде, бұр бір шидет ол шын бәтіне қайалы.
7: Бумеранг кезінде, бәдім бе жағырын за шидет. Тора жіне барат болзасын, жынақта ол, вайғыватіне де барат, шимеліне де барат, оқшайшылы зәбіліме де барат. Хой бәдім бе майлашсыр задарат. Самое главное, они не угерли. Кам мне, не нет, пурдень не шевит везем.
5: Пурныш пурнаси уюрлы кача симар. Шимье пурнышинче де еврлых семзер, тумхах сыр пулмас палах, шабах везем уменче. Пуч усмахынах ман, хужилман захар всем.
7: Еврлых семзер семье не мелете пулмаши.
8: Рига чалынде, вуна чалынде был еврлых сем булаши.
7: Каш нене был еврлых сем булаши. Ибер парача балан был, но перен еврлых сем может быть тытларахта был.
8: Малдан.
7: Капла бұқсасын де перен вежек болны, хватере де болны, әжізім де болны, но еверлік зен пәрбірне алынман не намай болны.
8: Бұд әжізім магнит пек, ашамышне прилештерзе бұраш пек.
7: Ол жа жүхнен тембек холымдығындар саларзасын да хевелі бұғат болзасын, вежек хывза береді хөжін жин-жин. А сиві болзасын бұл, наоборот, хұплан заларайды. не шала грызагает. Волчин балам прозаглажаемостан уже. Он бегчинцем калашмеш полузаса, небо вара пошутла. А, кушинат, удар за ларт на бедембе, колопка лах курманго, ожила курманго, юраду курманго, кужде сивиль.
8: Херарем чуни вол, вунате вол, сенда вунате болите вол, ожилах неди юраду, неди лдах чидирет.
7: Вол вунате вали, джахмар навере, дири давре вали, дижитет херарем, юраду барзадрать полузаса, торы юраду денем. Ща юраду вунате вали, дижитет, мунуксам вали, дижитет, порень вали, дижитет вол юраду.
8: Мучухнет ларах паранчан, чухнет тулзабур, шелгушпек.
7: Шелгушпек вол, чанахта шелгушпек вол, тулзабур ател. Шелгушинче онда шивы юхса духмаш полузасын, вол путлан заларет, шашлан загайте вадим.
8: Шулземирцен чав юраду ве хор бада таврны неди адяси мурлесер курса дырадыр, гала бірхал. Хаклы барнезе емизе баматар жаш. Сире өзім гялнық савындар ашын, сен кымала шеклешін. Сире упрама дыр жаш, сире сықлама дыр жаш.
7: Мана шаплах өзім сықлаш. Гидаши жемеқ шпыр жүхне. Ане, мілезан бұрнысцем епкалап. Турба еланақ лайық. Онлан мала кеште епкалазы. Пірміш вырында туры, пенебе тору хайпықса майлаштар задырай.
8: Адисемісте бұнымай, телейді үсте бұрат.
9: Шынақта жәнбек ол.
8: Паян қазірін асылызем, шлешші өзем қойзем.
7: Кежінезім анжақ вренеші беренек, кеже вренеші. Света, Павлик, Степа, Даниил, Самуил, Руф, Давид, Ваня, Вера, Евелина. Вот асылызем өзем бұрдеве шлешші. Вера бай Евелинек кеш вренеші өзем. Тватты жы ұжай әкіра өзем берен. Кунда берен. Тватты жы анжақ. Өтесім бұрде. Қайықланза, шуынатланза дұқсағайны.
8: Өзен қойзенші ева жавырмалы.
7: Ева жавырмалы. Ебер шоқшылыза дұпны еба. Ламарвал, взять мало лавишмели.
8: Пан вон видим онук, возьмем тогда пула крахполь.
7: Где синь перембат не с щивор мало, чуб собрашь пилюме. А сейчас он голаще, и зердеще пили наверное тларах фарсне деще. А сейчас ладары тлаши деще.
8: Хамра дезе пхмала булны, и брусим жень дява плахтуйна. Пуля скелет ку зембе, дебана скелет ку зембе.
7: Орхла бхан возьмем жене. Тларах юрада продезе голамалаи, ща юрадовал, щина не юрадовел, и себе малавал.
8: Хамр не юрад, нанчих того возьмем дебан саларма вох. Чизем май зем булман.
7: Пирин вога чизем булман. Ано калашсалар ма кашине вога туваттым чим.
8: Юсни жемин уражей тарзат тереклензе брэшче чунутларах саванать.
7: Конечно саванать. Ахаль пурун заир термин. Тадахта пулжас, камыл бур, зимана калаш. Ане ибир уже печекаджазым мар ведь хатиште. Ипкалаб изир манавар лень, ебе величине печекаджазым дюладыр деп. Пусал кулаште, вазым урушарламаште.
5: Хизепле родителиген сем реклама тахтавих ишин ибер кларма малалады зыбыр. Вуна джалла риммы ба Леонид Захаров сен ешлы да туслы жемебе малала балашы бір. Шан басиреде перенбе пір хум сем шинче хилмайдат бір.
3: Шиже.
1: Шиже.
4: Шиже.
1: Чуречи.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
10: В униге жолданасларах радио легензен валли.
1: Шурал на гели, щичи чуречи, ташта жицинде, кожа моменче.
11: Щемье ши, а тя не бурдан, кундатели или юсне щиче пердаван.
1: Килькуже чуречи. Кашнын куне ерлеть, азамлы чудыбе, умри шумне терлеть.
2: Помасть волпужу смада тагынма, хистеть шибер, ергелля пурынма.
3: Читше жінде жемье, тумар тарре, менемер, чудо булдар, шиче чуреде. Шиче,
1: шиче,
4: шиче,
1: шиче, чуречи.
5: Хизепле родителиген сем ебе Алина Герасимова редактор пурнеде тебір ход сылық сунадып, кларымын иккемеш пайне күшнымай хамыр хынара, вуна ачалла риммы ба Леонид Захаров сем полны неде тебір ход азайлдер едіп. Шире юрадаган шемье, шербе тарахинче шичара кәлінчеде, Шубашкарды кындыр паселогінчеде, хытла келшорт шаврны. Паян бізе бұн веже мұнук пада ебанашы. Кашненех ошын кіцелсе, чун жере юрадыв не барашы. Чунра юраду пұржен пұрнеде ұрын күрад, пұрнеде ненед, шанса дырад. Пұрнеде түсер терет. Тезе жерзағы варны Павел Апостолда хыын жервенче. Римма Николаевна Леонид Иванович Захаров семьде ырине шанса туры сымахне мала хурса пурнаши еврлыхсене ялан пірле парындарса бына. Вуна джинете чирислихпе ищенлихе. Ургымылыха чундазалыхне упраза бымахынықтарны. Иртне жыл вешінче вара Россия президентін хушеубе Римма Николаевна Захаровна амыр

0: 시제
1: Вохот вище сихить.